0: 算我借的。
1: 你仲记唔记得？你以前问过我，有咩我唔借嘅，我都谂咗好耐。而家我先知道，原来有啲嘢我永远都唔会借俾人。
2: Что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить.

0: параметры в норме.
1: Агата, суд Москвы, как меня слышно?
2: Агата, слышно хорошо, как надо.
1: Отлично, Агата, добрый день.
3: Поздравляю с приведением.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
1: Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из
2: крыльца.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай говно свое.
0: Это не я.

fun on you. And we like for you to join in with us and have a ball.

0: Но мы на группу не попадем.
1: Нормально, перейди.
2: Да.
0: Получается, мы вот сейчас, не сейчас, а... Подготовка.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 21.
3: 21.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчик, охуели что ли, блядь? Вы еще с ним стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 21.
2: 21.
3: Июня. Июня.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.
2: Hello.

Thank you.

Уи – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Уи. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: 21.
1: 21.
2: Июня.
3: В Москве 10 часов утра.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

楽しまなきゃな、楽しまなきゃな、Yeah, yeah, yeah.

Тупик! Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дикий рак! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся!

0: 21.
1: 21 июня.
2: Июня.
3: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 21.
3: 21. Июня.
0: Июня.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

чего нет, чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том, что безумен. И когда это так,

0: Сегодня.
1: Сегодня. 21.
2: 21.
1: Июня.
3: Передаем сигнал.

Yeah.

0: We're done.
1: You're not getting any closer.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

эфир. Я выйду сейчас в эфир. И слова припомню все, и снова расскажу. Кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал? Кто придумал, что тебя...

Thank you.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 21.
2: 21.
3: Июня.
0: Июня.
4: В Москве 16 часов.

Собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресурсов.

0: Я тут немного поспешно запускался. Обычно у меня много времени перед стримом, да, чтобы все запустить. Сейчас приходилось все делать, роняя кал. Так, категорию на Твиче я выставил. Все, запускаем. Не знаю, придет ли кто, но мы сразу запускаемся. Я посмотрел скрин новые скриншоты, и я... Ну... А что там было про 8 лет слов? Я сам не очень внимательно прочитал то, что запостил. Ну, наверное, про ту, где про то, где были эти вырванные страницы про Numerical Course. Так, сегодня мы, ну как мы, ну хотя бы мы с тобой начинаем новую игру. Про крипту и английский. Он говорит о страницах. Так те страницы в блюпринте, они были вырваны, где типа из какой-то книжки, о которой было про Numerical Course. Там написано, типа, такая-то и такая-то страница вырванная. Чем я не проверял. Ладно, все равно никого не будет тут, кроме нас двоих. Пошли. Хотя это стрим другой игры. Пошли, про принцип посмотрим. Ага. 36, 37. Вот, я уже две такие пропущенные, сложно замечаемые листовки нашел вне стрима. Вот это и...
1: Many ages ago, a great evil rose to threaten the fledgling kingdoms of men, until it was forced back down into the darkness by a group of

мы начали новую, начинаем новую игру, и я так вроде бы постарался людей позвать дополнительно, более активно, чем обычно это делаю. Но, как обычно, никто не пришел. Ну что поделать. Итак. Как себя геймпад ведет? Не знаю, нормально. Я хотел бы во что-то вот на геймпаде так расслабоднее поиграть. А контрол оказался не очень для геймпада, он хоть и от третьего лица, но со стрельбой. Поэтому я начал на геймпаде, но понял, что я немножко выгляжу заторможенным дауном, пытаясь в это на геймпаде играть и целиться с геймпадом. Угу. Поэтому вот, проспонсирует тебе кто-то минус за холодер, а? Итак, up, down, left. Окей, поехали.

0: Отвечай.
1: Miraculous? I don't really understand what you're saying. Can you explain in a little more detail?
0: Интересно, типа... Он не написал...
1: Actually, I withdraw the question. I don't care. Now, move toward the light.
0: Он не написал как бы отдельный ответ для этого слова. Не записал, но записал озвучку самого этого слова. Видимо... Видимо, всего словаря английского языка.
1: Welcome to my crypt. Or should I say, your crypt. Why don't you take a look around?
0: Чё-то глазкам не нравится этот стиль. Ну и повороты в этом стиле на... 45 градусов, 90 градусов.

0: 10 чаев. Он все просил стрим пониже.
1: Renowned bard, Inx the sea witch. There you are. Now you have your names again. Let's move along.
0: A good game, я вроде вещаю, да? Можешь проверить. Странно, что типа карта на 5. Типа потому что все буквы заняты, окей. Это сложно запомнить. Окей, так, не будем крутиться и искать секретки везде, да? Не будем ведь, да? Крипт, ага.
1: Now these chairs contain objects I have long since forgotten. I expect you have too. But maybe if we can remember what they were called, it will help to restore your memories of life. Now, Jaro, I think this is something you used in your days as a warrior. Tell me what I should do to it to find out what it is.
0: Я, наверное, знаю, что я видел начало игры немного, поэтому давай ты, я тебе не подсказывать не буду. Давай, что вводить? Что там скрипит?

0: It's like a big metal shell, slightly larger than a human head. Now what? A helmet! Yes, Joro, this is your old helmet. Now let's move along through that door.
1: Typing help, no chest. Well, skill not. Say hit to gain your first skill. Guess your other skills at any time. Try different words to examine the object in chest. Look where leak, recall, sniff, use. Guess the items inside the chest to help restore your memories. Где Русик? Почему никто не переводит? А это игра для изучения английского. Вот. Turn on predictive text and options for assistance when typing. Turn on to interact to enable fast interactions and corrections. Сложно. Ага. Так, ну, hit.
0: You did like to hit the things, didn't you, Joro? Tell. No, we're not going to drop everything and do that. Bell. Can you see that somewhere? What are you talking about?
1: Какой скилл у Барда может быть, который заканчивает...
0: Oh, I rather thought you would sound better than that, Maz. I suppose you haven't used your vocal cords in a while.
1: Как... Какие рогалики? Какие тебе рогалики? Это морда. Не видишь, что ли? Игра, где атаки идут написанием слов. Ну... Ну да, но смотря с чем, что ты имеешь в виду. Просто есть игры, где просто типа как соло на клавиатуре нужно вот вводить то, что появляется на экране. Тут все куда сложнее и интереснее.
0: Stab. Don't be ridiculous. Why would we do that? What do you want to do? Stun?
1: Я что-то не понял, а можно вот уже сейчас другие скиллы перебирать или когда нам дополнительные буквы дадут все-таки? Никс, Серчаев, ты все просил стрим по Никсу, вот тебе Никс. Nothing moved in this room for a very long time. Так, а куда нам? This is lovely spot for just standing around. А! Получается... А до этого было... Это literally wordle получается. До этого у Джора было слово из трех букв. То бишь, когда получаешь скилл, следующее, чтобы следующее открыть, тебе загадывают слово, и вот ты должен его угадать. Ну, и ты можешь по ходу игры получать, типа, подсказки буквы. Вот.
0: Kick. What a silly suggestion.
1: Что у вора может быть? Значит, мы что получили? Стаб? Можно где-то вообще полученные скиллы, список полученных скиллов увидеть, нет? Ладно. Типа хит и ел, вот. Окей.
0: Oh, look, more of your old junk. Oh, look, it's a thing. What next?
1: Дай-ка я для разнообразия. Что его попросить? Лик? Чё прикольное можно попросить его? Да, Серчаев, если ты не видел. Время от времени мы находим сундук, и нужно угадать, что в нем. Мы не видим, но видит Крипмастер. Его можно попросить его что-то сделать. Посмотреть, лизнуть, еще что-то. А что такое рекол?
0: I remember when I was alive.
1: Coin.
0: I owned thousands of these. They covered the walls of my little study. What should we do with it?
1: Covered the wall. Брик? Нет. Стоун. Ладно, пусть тогда лук.
0: It's sort of rectangular. Something you can hold in your hands. Now what?
1: У нас ограниченное количество попыток.

0: Let's say we're friends with it. What will we do with it?
1: Can I slot the... Ну, я хотел... Давайте вы теперь. Что сделать? Covered walls. Rectangular. Прямоугольная покрывающая стена. Да. Ситуация. Одним словом должна быть. Одним словом. Paste. У нас как бы только два осталось. Я не знаю. У нас может две команды дать или одну команду, и уже нужно будет слово вводить.
0: Yeah, it's old and dusty. From the inside, papery. What are we going to do with it?
1: Последнее. А! Молодец.
0: The book. Yes, that's exactly what it is.
1: По-моему, там в настройках можно включить бесконечные попытки. Так как мы, блядь, не нейтивы, я думаю, придется их включить. Но пока ладно, пока пусть. Посмотрим. Так, еще. А можем что-то...
0: There is no crying for us. We can no longer spare the moisture.

0: Я не запомню, как это слово пишется. Я знаю это слово, но... Как переводится? Ну, типа, успокоить.
1: What did you say? Boom?
2: Boom.
1: Did I hear you correctly? Doom?
0: Doom. Ладно, поехали дальше.
1: This little fellow looks strangely familiar. What are we going to do with it? It tastes furry and rather disagreeable. What next?
0: Cat, ну давайте поэкспериментируем, что можно ему. Что ему можно? Давайте. Какие действия? Touch, как пишется. Так пишется ведь?
1: It's hairy and wriggly. What are we going to do with it? No, it bit me. What should we do now?
0: Fuck, это за филе наказуемо. Да ведь cut, да, я понял. Ну ладно, мало попыток осталось, поэтому...
1: Cat.
0: Нет?
1: It's not one of those, no.
0: Ну, dog.
1: What shall I do with it? I
0: don't
1: think that's it. Dog. Okay, no more playing with it. Time to guess. Do you all remember what this thing is called?
0: Так, блядь, жаль, лога нету. Лога того, что он говорил. Вригли, фури, рэд.
1: Рат. Yes, that's what it's called.

0: Oh, look, a toad man. Let's see if you remember how to fight.
1: During common type any skill words you have discarded, for example, hit. Wait for each character to cool down before using them again. Mm-hmm. Access your character's brains. Ебать. Окей. А почему три мини? Вот. Ел фри. Комбо портал. Джаб.
0: It's coming back to you, Sin, isn't it? All those knives in the dark.
1: Okay. Jab. Jab, hit, sus, yell. Ладно. Пока этого хватит. Я, конечно, сильное беспокойство по поводу того, что мы это не осилим. О, he's dropped. Окей. А, можно было выбрать, видимо. Чепь.
2: Чем отличается от ста?
1: И скажет бомб в тайне немало слитер за флор. Ты чё? Мне аж плохо с быстрым думанием, быстрым вспоминанием слов. А тут нужно быстро подбирать скиллы, какими атаковать. Add more looting fingers in the options. Чего? Так, мы добавляем себе экстра чест. Сколько мы себе добавляем? Мы не найдем. Нам можно. Давай сейчас определимся с послаблениями. Да, здрасте. Мы тут начали интересную игру. Ноль. Ты понимаешь, что уже это незнакомые слова. Ладно, кэт. В скиллах незнакомые слова. А дальше что будет? Ладно, пока пусть два будет. Что за лутинг фингерс, я не понял.

0: Войсом можно, но не будем. Ладно, пусть так. Потом, если еще поменяем.
1: Do what? Stand.
0: Нет. Но пришедшему не будем пояснять. Мы только начали игру, но тут.
1: Up ahead is the Eye Stone, an ancient sentinel designed to imprison the restless dead. To pass beneath his perilous gaze, you may need to retrieve my soul stone.
0: Лутинг Фингер считается количеством бу, которое может забрать с каждого врага. А, ну тогда, по идее, не нужно особо дополнительное. Расскажи мне, с чего ты это написал ты в игре? Увидел или ты, не знаю, спросил нейронку? Ты в игре это увидел, а я не увидел? Сюда, к нам. Так. Поясняю пришедшему, нам нужно узнать, что в сундуке.
1: Oh, this is a big one. What should we do with it?
0: Я подумал. Подумал, что нужно, что тому, кому ты коммуницируешь, может быть непонятно, это ты говоришь как факт или говоришь как предположение. Полезно там указывать в таких случаях. Shield.
1: I feel this would be very useful in a fight. Very hard to fight someone carrying one of these. What next? Okay, let's say we're friends with it. What should we do now?
0: Kiss and pet не работает. Так пишется.
1: It's a large, flat piece of metal in a sort of oval shape.
0: Shield.
1: What shall I do with it?
0: Ну, а лук тоже будет? Тоже ответ будет?
1: I've already tried that. It's a large, flat piece of metal in a sort of oval shape. Now, what are we going to do with it? You want me to do it again? Okay. Let's say we're friends with it.
0: Pet, hug, kiss, одно и то же считается. Ну ладно,
1: shield. Yes, a lovely big shield. Just like yours, Joro.
2: Joso?
0: Literally Wordle. Joso, deal one damage and knocks enemy back.

0: I think that's Agder over there to the right. Don't tell her I'm here. We don't get along.
1: Кстати, надо попробовать, чтобы без рука действительно. Чё у нас хит? Не, нельзя. Не, нельзя попить. Где же?
2: All travelers, no dead may pass. Are you dead? That does not answer my question. You may not pass.
0: Well, I don't like to say I told you so. But I told you so. You need to get my soul stone before you can pass here.
1: Вот для меня сложно держать в голове название скиллов и что они делают. Еще и пока просто.

А вот не знаю, хочу ли я пошаговый режим. Да, есть turn-based. Хотя, если я волнуюсь о том, что я не смогу его быстро подбирать, то это идея. А что за... это его имя, что ли?

0: Trap. Это типа вне можешь не делать. Не битва. Да, а где? А где у третьего? По-моему, баг? Что? Хотя и у первого тоже. Ворон тоже нету.
1: Oh, look.
0: А, it's я понял. Где здоровье?
1: Maybe we have to deal with Agatha.
0: Я понял, где здоровье этих имена.

0: Давай. Погугли, как пишется мастурбейт. Ну не я же полезу. Ну не секрет, это не. Секрет это не секрет, но мы можем креативно подойти к задаче. Ребята! Че, вы в итоге дегенеративность буду я?
1: Мастурбейт.
0: Надеюсь, картиночек в гугле не будет, да?
1: Мастурбейт. Ну да, так и пишет.
2: Back in my day, we wouldn't have considered that to be debauchery at all. But I guess it should work.
3: In the name of all that is pure and peaceful, I'll rip your body out!
1: Okay.
2: Yes, feel your power grow. You should desecrate these altars wherever you find them. To restore your strength.
1: Okay.
0: Так. И чё?

0: Ну не фаб, блядь.
1: What a filthy mind you have. Perhaps I should take your brain out and wash it.
0: Понятно тебя, Нончик, который предложил фаб, вот. За.
1: Well, Nix, that was splendid.
0: Ходить нельзя, да? Блять. А какие буквы без... Выбирайте букву. Ну, что там еще? Не, я все-таки считаю, что дополнительную букву нам брать не надо, типа, в настройках. Потому что, ну, мы и так угадаем скиллы, и дополнительные скиллы, и быстро растущее количество скиллов мне не нужно, мне хотя бы эти бы в голове держать. А какие там еще были настройки сложности? Бут так и не использовал. Нельзя было использовать Бут, потому что у него щит с буквой Б был. Мне нельзя было использовать никакой скилл с буквой Б. Выбирайте. О. Ага, выбрали. Все-таки переключить на turn-based. Ну ладно, попозже, если будет сложно, переключу на turn-based. Ладно, пока так. Потом посмотрим. Не, мне вообще не давало вводить. Поэтому ничего с буквой Б, поэтому вряд ли можно было на себя что-то с буквой Б использовать.

А кто-то осквернить алтарь можно? Сейф-поинт. Окей.

Так. Какая там рейндж атак? Зап. Надо было дальше пройти.

0: Ardor. Boost this as a skill. Так, можем мы сейчас на алтаре полечиться? Да. Окей, окей. Хотя бы можно будет возвращаться к алтарям лечиться. Скамбак.
1: No. Stop repeating yourself.
0: I'm done.

Как научиться нормально вводить? На русском-то постоянно с ошибками пишу. Так. Я не обратил внимания. Так с меня снимают вот эти очки Soulstone. Иди взять. Нет, у меня пальцы от недоедания трясутся. Вот ни одна сволочь вчера на киноэфире не задонатила. Может, хоть сегодня кто-нибудь задонатит, а? Все плохо. Так-то все еще. Поэтому на главный вот. Вот ссылочки, вот куда можно задонатить, да, вот туда и сюда вот задонатить, покормить. Бессердечная. Так. Угу. Пойдем жуков соберем немножко. Так, подлец.

0: It's long and thin, sort of fluffy right? at one end,
1: yeah.
0: nasty at the other.
1: Вот какие еще, может, интересные действия, которые пояснили? Ну, да.
0: Arrow eats pointy.
1: Arrow.

You know, I finished this thing. Не знаю, вот типа на клавиатуре вот эти засечки должны помогать определять, типа, где ты, где у тебя пальцы лежат. А я не уверен, вот я пишу как-то ориентируюсь на эти засечки или нет. На F и G.

0: Okay.
1: Ah, we seem to be approaching the bone houses. I've heard of this place. Not as select as my crypt, you know. Pauper's graves. Just a mess of old bones and rats.
0: Какое у Никс может быть следующее слово? Рад. Например, чтобы... Вот, прищащий постное. Чтобы получить следующий скилл, литерали как в Ворде, в Вордле нужно угадать слово, собирая буквы. Рам. Совсем как в Вордле, конечно, но...

что это такое? Куда пойдем?

0: Contact on down. Да, и вот именно, что собирая буквы, мы получаем подсказки. Ну вот, видишь, справа внизу, вот, R-B собрали, мы можем угадать, вот, какое название скилла. Но... А, кстати, тут два. Я же не менял настройку.
1: Слабый, слабый.

Окей. Так, где еще? Где скребется мышь? Это имена персонажей без последних букв, потому что имена персонажей служат здоровьем. Это у нас Джоро, Син, Мас, или как его, и Никс. Я думаю, это первый и последний игрок, который... No shit! Да, это где просто копия, типа, стола на клавиатуре, где просто нужно вводить на скорость определенные слова, это как бы старый жанр, но тут как... Но тут не совсем это. Тут... Куда интереснее. Так. Где этот жук? Где он?

труд с собой. Ладно, не тратим ману. Не, нельзя обратно спуститься. Отлично.

Так. Блять, где я? Черно-белая карта на черно-белом фоне. Пошли, наверное. Наверное, сначала вон туда.

Да. Ну, логично, ага.

0: Okay. Какие буквы брать выбираете? Ладно, я сам. А что настраивать катку? Нет, там просто типа полупрозрачность была. Нет. Пидви! Отлично. А вы виноваты, вы не выбрали. Что-то было?
1: What are you talking about?
0: Действительно, Крабс. Молодец.

0: Где? Точно? Все, с этой стороны нет. Так, СУС как работает? СУС. Как бы я могу вне битвы это бесконечно использовать, пока жуков хватает. Окей. Сейчас сундуков давно не было.
1: Whoa, hold up! You fellas just up from the crypts, are ya? You seem to have a bit more meat on you than most. We picked clean most of the old bones a while back. Anyway, welcome to the bone houses. This is the realm of rats, and our king is the Great Piper. Vitus the First. Now, I just need to sign you in and issue you your passes. Tell me, what brings you to the bone houses? Business or pleasure? Yeah, too much work and put a knot in your tail, right? Okay, four undead. And your profession is?
0: Как лоя пишется. Лавьер. Нет, как это можно запомнить? Так.
1: I'm not sure we need any of those. I'll put you down anyway. Okay. Just one or two more questions, then we'll all be done. Now. Have you ever been a member of or affiliated with any groups engaged with anti-rat activities?
0: Что мы ответим, выбирай, что ответить. Ну, что, фу, ну тогда уж, тогда уж, простите, вот там было. Выбирайте. Давайте, кто первый напишет ответ, тот ответ напишу.

0: Really? I didn't even know that was a thing. But, I guess you can't come in. Sorry. Oh, you again. I guess I've got to do a whole new form now. Right, first question. Business or pleasure?
1: Как по кейсам пишется. Вакансион.
0: Oh, you're just visiting, huh? I'm gonna stamp both boxes just to be sure. Okay, four undead. And your profession is?
1: Давайте придумайте что-нибудь. Ну что-то простое. Что-то интересное. Это вряд ли у него прописаны интересные ответы. Как те, кто с грызунами борются, не с грызунами, а с верминс.

0: Pest контрол. Ну, это два слова. Сектор. Каков язык? А, дизенсект. Нет. Pest. Ну ладно, undead.
1: Yep, the moment I saw you, I said, those fellas are dead. I'm just gonna put you down as corpses.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Just one or two more questions, then we'll all be done. Now, have you ever been a member of or affiliated with any groups engaged with anti-rat activities? Nah, I didn't think so. But I have to ask anyway. Okay. Not terrorists. Are you carrying any sharp or bladed weapons?
0: Давайте. Кто первый? Кто первый? Еще на прошлое был. Давайте. Давайте. Если мы ответим не то, то сейчас опять заново все придется. Понимаете, да? Да? Угу.

Какие у него глазки? Довольный. Ну-ка. А, все. Тут не пройти вроде как. Ну, блядь, если не в попад отвечает, ну... Говорят, что...

0: Ну, наверное, эвайл прошло, да? Ёб твою мать! Сохранения давно не было.
1: You can talk when I tell you to.
0: Нет. А что делать-то? Если быть налево, где? Тут нет. Вроде бы. А, нет, это обратно. А там, давай, или я не проверял? Да, да.
1: Zip, why did you say?
0: Идеи?
1: No, don't do that unless I tell you to. You'll ruin your

cancela. Куда? Куда ходить? Куда ходить? Куда?

0: Ah, блядь. Что-то как-то можно было получше проговорить это. Так ты... враждебный?
1: You can't just talk to everything and everybody, you know.
0: Отличный тон игры такой, сухой юмор. Да это мне не чересчур на каждом шагу юмор, но отличный нарратор. Отличная игра, внезапно. Пока что. Причем это она достаточно длинная, насколько я знаю. Такая полноценная. Полноценные длины. Ну, по списку скиллов видно, да? Так, кто-то у нас полез смотреть у нас тут объявился читер, мы его баним. Откуда ты мог догадаться, что это порт, сука? И смотрите, он подсмотрел, что драун, хотя у нас еще не драун. Мы его баним или что мы с ним делаем? Мы читеров, подсмотрщиков прохождения совсем не уважаем. Ну бан, да, ну на СФМ там как раз бан, он, по-моему, снимается на 6 сутки. Так, читер, ты тебя банить или ты понял? Или ты понял, что так не надо? Okay.

0: Читер не отзывается, значит, видимо, не понял. Хотя у него, похоже, динамические. Ладно, пока не будем. Я добродушный.
1: Hey, you're skulking again. Stop it.
2: This

Да их еще и несколько таких. Ах.

Так, мы там все обошли. Wait. Вот этот друг. А, окей, ясно. Как бы остается там неисследованная зона вверху слева.

0: Yeah, that's loads.
1: You loads. Fucking rad. Muskelbacher.

Даже если эта буква уже была, уже она типа засчитана, она все равно наносит дамаг. Ясно, я только это заметил. Так слишком медленно. Что-то, мне кажется, это мини-игра быстро заебется. Так, что-то... Давайте быстро. Вот тут лучше бы было бы ограничение по времени на ход.

0: Так что Wildlife сделает?
1: Ок. Лэп.

0: В смысле? А, типа, когда она сыграна, она... Ясно, понятно. Ясно, понятно.
1: Enough of that!
0: Точно случайная.

Что там за кровать все скрипит? Нету, F нету. Только один раз сыграл.

0: Ня!
1: Ну все. Чем закончить пить?
0: Would you look at that? Now, you kept your side of the bargain, so I'm gonna keep mine. Every now and then, someone arrives from the surface with a bag to deliver. Apparently, it's tribute for the dead kings and queens. Some sort of bureaucratic oversight. They still get paid by the places they conquered. Much good it'll do them in there.
1: Okay. Crab hand knot. You hand of crabs can be... Crabs? Cards, бля... Думаю, что за крабы? Cards. Hand of cards can be customized by finding new cards or buying them from vendors. Is a card step. Ага, ну чё-то не знаю, буду реактивно в эту мини-игру играть. NPC with cards hand over the... NPCs with cards over the heads are gamblers. Извините, у меня деменция просто прогрессирует. Say whatever to them to play cards. The thing has now advised you to tell I stone. You are bringing tribute if you want to pass.
2: What is your business here at the royal tombs of Ahagaradaga? Are you just saying words and hoping something will work? Be gone!
1: Я печатался в слове трибют. Так, а где? Ну, трибют я печатался.
2: What is your business here at the royal tombs of Ahagaradaga?
1: Ага.
2: Oh, is it that time again? I might have dozed off for a few minutes. Well then, enter.
1: Okay. Наверное, сначала туда лучше сходить.
3: Аурос the High. What flight of fancy might he have chosen for a password?
1: Чего? А как? Как? Видимо, нужно узнать, где этот пароль. Ага, набор букв ограниченный. Вот Flight of Fancy. Чё там, пускля? UPCAJ. Ну это 5 букв. UPCAJ. D. cieniu jest.
3: Let's get moving.
1: Так, у вас мысли есть, что вводить? Или как? По какому принципу? Или пойдем дальше?
3: Aurros the High. What flight of fancy might he have chosen for a password?
1: Может, мы как поделали в Брюпринсе выписать буквы? Не знаю, кух. Пор. Ну, ладно.
3: Right.
1: Ладно, пошли пока дальше. Капкейк произносит, чтобы это не было.

Блять. Хорошо, что у меня плохая память, поэтому... Поэтому то, что нам заспойлерили, я уже в любом случае забыл. Я помню, что он одно слово помню, аура. Остальные нет. Где оно? Блядь. А чё у меня скилл есть? Блядь. Какой у меня скилл есть? Никакого. Если оно... Ладно. Ага. Ладно, остальные.

0: Parker. Часто. Си. Си. Ну, краб.
1: Magic cannot abide metal, you know.
0: Mm-hmm. Spoken aloud. Чё? Metal? Я не очень понял. Cupcake — это не metal object. Где хранится? Так. Где? Возле чего был?

0: 요.
1: What a shambles!

0: Так. Очень давно сундуков не было. Прям дизлойс. Я думал, они регулярно будут. Тут тоже пароль, видимо.
1: Martyr the wise. The wisdom is such a foggy concept. I'd never trust anyone who calls herself wise.
0: Нет. Нет. Okay.
1: Anyway.

cabrón. Чё войны и вора, может быть, начинающегося на... А, значит, вора начинается.

0: снимает.
1: Так. Звуки. Кишни дыбные карти. Так, все, полностью похилили.

JDCF. DCF. А, какой цвет нам подойдет? В этой игре серый. Y. YTGA. ZINR. PRZB.

0: fan.
1: Oh yes, I was just about to say that.

0: еще тут вот. И Безорбит, и этот Савин. Вот вы не видели вот этого интересного, интересный аспект игры. Нужно угадать, что за слово. Давай инструкция.
1: It's a squat circular tube of wood, open at one end and covered at the other.
0: Я что-то... Сначала таки придется тебе задонатить хотя бы 300 рублей вот перед поездкой своей в Японию. А то спать ты будешь, сука, очень плохо, я тебе гарантирую. Тебе очень совесть мучить будет. Там вообще-то, когда мы открываем новый навык, то они обнуляются полностью, поэтому даже если какие-то буквы у одного записаны, не означает, что эта буква не может быть в другом слове, другого персонажа. Так, я вообще пропустил, что он сказал?
1: The end that's covered smells faintly leathery.
0: Я совершенно пропустил, что он сказал на лупу.
1: I've already tried that. It's a squat, circular tube of wood, open at one end and covered at the other.
0: Но это не колчан, колчан закрытый.

0: типа вот. Тебе чат GPT подсказал. Так, что еще можно его попросить?
1: It's rather fun to touch this. The covered end is a little springy.
0: Let's touch tubular springy.

Лого очень не хватает. Чтобы весь текст ответов перед глазами был. Брэк! Это, видимо, одно и то же, что тач. When I try to smash it, it makes a nice sound. А, я это вначале делал. Right. I am getting tired of this. What's it called? Чё, может быть, в храмах, типа, перед алтарём? На ступеньках или как он говорил? Драм! That's right, it's a drum. Yeah! Bitches! Барабан!

0: up the
1: No diamonds. А чё у нас за слово тогда? Что за навык у... Транс? Так,

Ну, да, я одаренный. А вот додрамся, я додумал, додрама, до барабан, я додумал, да, вы не додумали, да, я додумал. Так, что такое длинное подземелье? А.

0: ได้ด้วยได้ได้ได้Dog down. А почему тут краб 2 урона нанесло? Atlas.
1: Lagoon. Okay, so that's not one.
0: Huh? Atlas? The young Sin was conditioned to respond violently whenever she heard certain obscure words that her mentor, the crooked man, found in the book about geography.
1: Is that old memory again?
0: I should... Типа это ничего не дает, а просто промежуточные слова. Видимо. Окей, значит, не все из этих вспоминаемых слов и навыки. Понял. Можете подумать, какое мазу следующее слово. Надо бы жукаем прикрепиться. Так, сундук.
1: Looks comfy. Flat and floppy. Large and brownish.
0: А представляете, что дальше будет, если мы драм почти сфейлили на драме, на барабане? Как бы достаточно обскурные слова будут, чтобы на эти выпадать было сложно. А нам-то как будет сложно. Вот. Но мы, возможно, справимся. Так,
1: Soft and rather lovely.
0: Ну какой это предмет одежды может быть?
1: Yes, you could wrap it around yourself for certain.
0: Blanket? Blanket.
1: Yes, a lovely soft blanket. One of the simple pleasures denied to those of us who are dead.
0: The drain?
1: Drain? That doesn't make much sense. What does that mean?

Блять, голосом, оно не распознает своим, я... Хотя... Давай попробуем. Ну-ка. Ой, сын тут. Disable some gameplay... Нет. Нет, это типа не... Нерекомендуемая. Опция. В битве можно было попробовать использовать.

Mann.

0: Планета? Планета. Офигеть. Ну... боевка не такая сложная, но, возможно, придется фармить жуков. Мы все будем тратить на отхил.
1: In life, they called me Edgar the Just. And now, to win my crown, you must...
0: Что по рифе подошло бы? Не, как бы это там не рифмуется, потому что конец строки. Realize that I'm not around, you must.
1: No, you must solve my riddle and answer me what has an eye yet cannot see.
0: О чем говорят, что есть двор? Двор?
1: Нет.
0: А как по-английски глазок? А как по-английски глазок, который в двери? Сторм, например.
1: In life, they called me Edgar the Just. And now...
0: You must
1: be fast. To win my crown...
0: Смешно.
1: You must... You must solve my riddle and answer me what has an eye yet cannot see.
0: Storm.
1: What a stupid answer. Who ever heard of a storm having... wait. Very well.
0: Интересно, типа несколько ответов, а чё ещё? Окей. Да, это Storm, ну типа, как... вы выясняете, что это. Типа эпицентр.

Че, ничего больше не придумали, че, чего из глаз? Ну, я переносный, не. В переносном смысле я как раз не слышал употребления. Что там за крокодил?

Facebook.

Мне слишком интересно. Ну, есть же какие-нибудь еще предметы. Вот, has iPad. Какая-то классическая загадка, по-моему. But cannot see. Needle, оказывается. Не знал, что так называется. I have a needle. Видимо, needle — каноничный ответ. Storm, potato я слышал. Ну, кстати, и в русском тоже. Глазки, глазки картошки. Короче, ясно.

0: of the wicked. If she sounds nice, maybe that rat in a cage knows more about these.
1: ADGT, OTGI. CTLR. JDCB. Правильно выписал все. Ратана Кейдж на услуг. Я прослушал.
0: Anyway. Talia the Wicked.
1: Wicked.
0: She sounds nice. And maybe that rat in a cage knows more about these.
1: Чай. Чити себе, вроде правильно. Так. Это оружие или что-то такое?

0: Gjort.
1: Okej. Правильно написал. Не Дюарт. Я проверять, когда описываю. Знакомое слово будет и все. Gold. Сохраниться после этого куска сохранимся.
2: B, what does that mean?

Зеркалами. Что это?

что там? B-O-D. B-O-D.

Ти было недавно, не было вроде. Вот.

Не знаю, ты играешь, а ты смотришь. Это не то, что мы было вопросами. А то, что трубадор, это важно. Он уже успел порезать.

А как обойти? Обойти можно? Это другое, можно. Три барса в гол. Мысли есть? Свои. Трик-квестшн.

Ну типа сбросить вес, похудеть. Нет, или я путаю с чем-то. Фас. Нет, фас, он не говорят, просто фас.

0: Нету лодки. Ну окей, если привязать. Ну, кстати, что такое тровадор? Тровадор. Кто такой тровадор? Поэт музыкант средневековый. А, сука. Ты подсмотрел? Признавайся. Подсмотрел, небось, сука. Да, логично, ответ.
1: Yes.
0: Я тебя забаню сейчас. Небось, это все равно, небось, динамический IP. Не надо так. Если, конечно, подсмотрел. Хорошо, молодец. Тогда молодец. Тогда просто молодец. Вот подошел. Вот тут вот у нас уже был инцидент. Молодец. Не мешок, а Bar of Gold, это как? Слиток золотой. Да, это логичный, поэтому там заострялось внимание, то что в руках. Ну вот, анончик догадался, если не пиздиться.

0: Где же чего? Чуть в некоторых местах, похоже, жучки в недоступном месте.
1: If you seek a boon from Talia the Wicked, then you must buy it with your tongue. And tell me true, though dead I be, in life, what was it kept me young?
0: Не знаю.
1: No.
0: What did Talia drink to keep herself young? А, там же. Вы
2: писали. Maybe they're a clue.
0: Я сам сказал, что нужно запомнить, а... Оу. Так, жучков надо собрать. Батл? О! Нет. Выписывает кто-нибудь. И... Оу. Би. О. Чё? Блад.

Кстати, мы что-то давно не продолжаем Anthology of the Killer. Может, сегодня в качестве второй игры будет? Почему я вспомнил?

В папочке с игрой Anthology of the Killer был PDF с ее зином. Зином Биби. Там был кроссворд. Вот можете, я пока пописать схожу быстро. А вы решите кроссворд.

0: Так.
1: Battle, you're not making any sense. Battle.
0: И Fresh R Enemy Name. Ну я не смогу это запомнить.
1: We've stopped saying that.
0: Потому что корона. Корону мы только что нашли. Нам нужно 4 короны, чтобы нас приняли за роялти. Ну пока мы восстанавливаем больше маны, чем потребляем. А что мы у этого открыли? Что она дает? Я не помню. А, не сложно держать в голове столько скиллов. Что аура дает? Сейчас не знаю. Блять, ну хит! Да не ю я пытаюсь вести, правда! Ладно, сходим, сохранимся. Кроссбик. А, ар было, блядь, я не заметил. Еще на бумажку приклеить на монитор. Да. Ага. Тут хоть я перед глазами увижу, а то скашивать глаза куда-то. Ладно, что-то криво сделано. Так.

0: little, what is it you're describing?
1: A camel with a frog.

0: Похоже на клубок ниток. Не знаю. Воу? Нет, нет, не помню. Узнаешь, скажи, но нет.
1: Really smell of anything.
0: Какое еще действие можно? А лик я делал или нет? Я трогал, но, по-моему, не лизал. Я он.

0: don't like that. Enough. I'm not going to keep fussing over it. What's it called?
1: Нюхатель в воде сказал, что ничем не пахнет. Ну чё? Надо посмотреть, о стройках нельзя релок и лок вести, чтобы был перед глазами.

0: fine.
1: Oh, yes, it's an eyeball. I knew I'd seen it somewhere before.
2: It's messy tail.
0: Окей, пока ни разу не проиграли. Пока все угадываем. Прикольно. Прикольно, что удается, подумав, такие понять. Но ладно. Ничем не пахнет, точно. По идее, да.
2: У этих четырех ты угадываешь историю. Что, блядь?

0: только одну, ну, ну да, да, да, да, что часть относится к воспоминаниям, а не к... Алло, кто вы? Так. Так, надо бы подобрать. Ну какое, какое у Маза может быть слово? Ну, опять. Перебираем все буквы алфавита.
1: I don't know what you mean.
0: Little с двумя ти пишется так-то. Ну, небось, незнакомое мне слово будет. Так лютни по-английски как пишется? Может быть, уже это пишет. А, ну да, кстати. Кстати, да. Тита мы уже разблокировали.

Какое слово было, блядь? Джагл или чё там? Ладно, какой СР взаимодействует? Да, я постоянно ввожу дамп случайно, да. Так какое, блядь, Рату! У кого это было? Никс.

Look.

Сейчас трибьют введу.

Это... Тут не во сне бьет. Тут бьет на один дамаг, но... Как сказать... Куэк. Как по-русски это лучше сказать? Куэк.

Hey! I'm up here! In the cage!

0: Да, не учился по-английски, русский забыл. Да, все так. Я сюда не ходил.
1: It's a sort of weird funnel with buttons down one side.
0: Flute, нет. Buttons down one side. Funnel, funnel, трубка. А, воронка.
1: I don't think I liked these. I seem to remember they could be loud.
0: Какой духовой инструмент с круг с кнопками? Тромбон. Ну.
1: Smooth and metallic, carefully shaped. I think this could be a signify.
0: Нет, тромбона кнопок нету.

Давайте по-русски, на русском. Духовой инструмент с кнопками. С клавишами скорее. Блядь, ну чё за херня? Ну чё за херня выдача? Ну что, пойти нейронку спрашивать? Ну чё за херня выдача? Fuck you.

0: Нет.
1: No, there's no point in doing that.
0: Yes. And it's...
1: Oh, yes, a trumpet. Well done, I suppose.
0: Так, мы совершенно не знаем, чем разные духовые инструменты отличаются и как они вообще, блядь, называются. Замечательно. Я повезу получше.
1: You're not making any sense.
0: Так, что вы еще предлагали? Жорт, так. Эй.
1: What are you trying to say? What nonsense are you talking now?
0: Фьорд, Бог, Фьорд и Мёрд. Я не смогу это делать. О.
1: Arise!
2: Pity this poor soul and answer me directly. Which word is it you always spell incorrectly? Yes!
0: Но в моем случае это, блядь, любое. Нет, не Джорни. Так, окей, что тут еще? Сам. Да. То есть теперь нужно Селмон, а не а что это? А не Крабс. Лучше Селмон. Окей, ау. А, джун, блядь. Джун, Лукас, вай.
3: Джонни.
0: Чумаза, может быть. Кто-то сейчас получит бан. Кто-то сейчас получит бан. Верим ли мы? Вот что он не... Это тот же. Это тот же, что до этого. Это тот же анончик, что до этого читерил. Вот что с ним делать? Что мы с ним делаем? Ну, может он в этот раз он просто додумался. А вот сразу до трех слов подряд.

0: Ладно, верим. Ладно, верим. Окей. Окей, верим. Нет. Ну, к тому же не флекс, поэтому флекс, наверное.
1: Флекс.
0: Окей, ладно, хорошо, верим. Верим.
1: Your muscles are not what they were, Jorah.
0: Молодец, что исправился. И впредь не читери, не спойди. Ни в этой игре, ни в любой другой. Молодец, что исправился. Да и не Хантер. К тому же и не Хантер, и не Плекс, поэтому. Хорошо, каноничка справилась. Я опять забыл Пок и Фьорд.

0: Нет! Хантер я попробовал вроде. Я еще тогда подсказал.
1: Hunter, would you like to change career?
2: Banter.
1: This fellow is a whining... Oh, very clever.
0: Why?

0: Да нет, Джио я брал.
1: Look on the remains of Oros the High, and kneel before your betters. Then tell me true what word it is that shorter when you add two letters.
0: Short.
1: Very good. Now take what you desire and leave me to my rest.
2: Oh, it rather suits you, Nix.
0: Так, а вот за ним там ничего нет. И вот там что-то есть. А, нет, просто. А чего звук? Я могу спуститься туда вниз.

0: These glutinous blocks are cubes of seemingly sentient matter, which dwell far beneath the ground and are prized by gourmets. They are said to all be derived from one single block of almost impossible antiquity.
1: Хорошо, тут почти все озвучено. Замечательная игра, лучше, чем я ожидал. Возможно, мы даже целиком ее пройдем. Так.
2: Cease. Stop giving stupid orders. And it's my job.
1: Нет, пис. Писи пишется. Ну ладно, пока не пойду. Гис. Нет. Гис не так пишется.

0: Isto para criar o fone.
1: Что она делает?

Destroy armor.

bueno, primero que bajar. Окей, ясно. Я понял, как она работает теперь. Скоро придется жуков фармить.

0: Mistrze.
1: Oh, I was just about to say that.
0: Печатай крупные, в каком смысле? Увеличить я могу. Причем тут мистер?

Кто-то вот не может проверить, что сейчас эфир идет. Ну никак. Вот, вот родители не научили базовых.

Да, фагот. Это было сообщение того, кто все-таки смотрит эфир. Да, это также так язычковый деревянный духовой инструмент, а также связка дров. А фаг, F-A-G, в британском английском это сигарета.

0: is... I am black when you get me, red when you use me, and gray when you cast me away. What am I?
1: Чё? Нет. А почему Грей? Ну да, Эш. А что конкретно? Вуд.
0: No.
1: Блядь.
2: I can probably pull the answers out of these skulls. Would you like me to help a bit more each time you revisit them?
1: Call. Нет. Пока нет.
2: Just a yes or no will suffice.
1: Блядь.
2: Do you want help with the riddles?
1: No. Пока нет.
2: Fair enough.
1: Ай, блядь.
2: Speak, spirit.
0: I am black when you get me, red when you use me, and gray when you cast me away.
1: Можем...
0: What am I? Yes.
1: Да, почему Вуд я решил, что черное, непонятно. Yes. Отлично озвучка. Yeah. Сия.
2: Ooh, scandalous.
1: Мы потом почитаем открытые слова, описание скиллов и сценарий, так повнимательно. Но потом.

0: smart.
1: Так, я... Ой, черт, да.

0: Once the granaries were recaptured, the paladins pressed their advantage and drove the rats down through the slums and deeper still beyond the Great Seal and into the ancient bone houses of ages past, where they remain to this day.
1: Если ты слышишь, если вдруг ты слышишь, там вообще офигенно, подскажу.
2: Пиздите, родился!
1: А как я так закричал, что аж чатик очистил?

0: как это звучало? Прям сильно? Прям сильно? Или не сильно? Или терпимо?
1: Хорошо, различимо было мой призыв?

0: Трим!
1: Так, это там...
0: А какое это пробивающее? Крэк. И я не получил ответа на заданные вопросы о том, как было слышно внутри жизни.

Я не уверен, что забрал хоть одно слово. Прискорбно. Надо подумать о том, как. Лимитер нужен, наверное, чтобы я мог что-то прокричать, но при этом, чтобы было разборчиво.

0: Так. Мы ничего не пропустили. Сразу. Пойдем по периметру.
1: What are you doing? Are you lurking?
0: Да, да, I'm lurking. Какой синоним слова? Замедленные шутки. I'm searching. I'm... Как еще? Типа, прочесываю местность. Как еще? I'm creeping. I'm sneaking. I'm scouting.
2: Once they called me Marta the Wise, and if you've come to seek my prize, listen well before you talk. What can run but cannot walk?
0: I'm... Refrigerator, блядь!
2: No. That's not right at all.
0: Ah, what the?
2: Once they called me Marta the Wise, and if you've come to seek my prize, listen well before you talk. What can run but cannot walk? Yes, you often find running water, but never walking water.
0: Mm-hmm. Да, water лучше подходит.
2: Well, take my crown, and may it do you much good.
1: Actually looks quite good on you, Maz.
0: Ну чё, собрали. Не знаю, сколько мы еще продолжать будем. Наверное, пока продолжаем, потому что зрители есть больше, чем обычно. Но сразу говорю, что вы поглядываете в расписание. Когда следующий эфир этой игры будет, тоже приходите, да. А еще, блядь, хоть одна сволочь, блядь, меня покормит. Ни одна сволочь меня не покормила до сих пор. Ненавижу всех тварей.

0: Hey! You fellas!
1: Mm-hmm.
0: Back again? What's the trouble now?
1: Шеп. Не знаю, что у него спросить можно.
0: О, the Fink knows the stories. The Fink knows all the old stories. О, the Fink knows the stories. The Fink knows all the old stories. Missing you already! You lot again? What do you want this time?
1: Shut up!
0: Don't be strangers!
1: Ходили. Куда пойдем? Тут Тавр или все-таки сначала на болото? Так, сохраниться надо.

показывал и хотел что-то с этим сказать. А денег стоит. Ну, есть как бы ближайшие аптеки, не знаю сколько, за 20, за 30 рублей. Это тоже деньги. Одноразовая версия. Ну и у меня все равно вебка плохая. Ебал тут! Ну, такую... ту версию, которую я кинул, я, конечно, не буду брать.

Sir.

Понимаете, как по каким вот стандартам коммуникации вот наши диджеи живут. Мне процитирую, да мне похуй, меня пинганули, я ответил, не я начал, а в топ. Вот. Такие у нас стандарты диджейки. Так. Ладно, меня действительно триггернули. Поэтому, так как меня триггернули, я хотел бы... Я сейчас буду жаловаться на администрацию. Вот такие вот люди с такими стандартами на диджейку, а видео администрация пускать ни в коем случае не хочет. Я пытался продавить Витю, администрация не согласна, потому что вот у нас только диджеев пускают. Вот у нас куча вот людей вот в диджейке, они, которые не эфирят годами, ничего не эфирили. И можно находиться в диджейке, и вот писать эфиром. Вот во время эфиров писать, как дела, и вот кто пошел готовить пельмени. А Витя, чтобы он на технические вопросы отвечал, который занимается, вот его в диджейку нельзя. Сука.

0: Тай!
1: Чё там?
0: Как? Как пишется? Да. Какал. А чё вы ещё писали? Что такое ворая? Одно сообщение Обсидиана про пельмени и ответы на нее, и 10 на него ответов. Ну, 10 преувеличения, да, признаю.

0: Да, да, вот по ссылочке идите. По ссылочке идите. Вот оно.
1: This little fellow looks strangely familiar.
0: Я сейчас тебя запалю, нахер. Вот иди жарь пельмени. Ну ладно, видим, пора заканчивать эфир. Пора заканчивать, да? Раз тут активно жарят пельмени. Пациент Визапонсин и Назарен.
1: I used one of these for lots of things when I was alive.
0: Tiger.
1: I associate them with feast, with woodwork, and once or twice with tussles in dark alleyways.
0: Knife.
1: Yes, a knife, a knifey, knifey.
0: Передача идет, пока навещается. Ну ладно. Видимо.

Продолжение этой игры. Когда-нибудь сможете поглядывать в расписание. Вот. Если тут еще кто-то остался, кому интересна эта игра, а не пельмени. Не очень понятно. По крайней мере, очень активное обсуждение пельменей и нулевое обсуждение игры последние 5 минут. Вот. Так или иначе, с Лесником мы же чем-то будем заниматься. Когда? Пригорело. И еще и на 0 донатов. Вот. Так что полная

Нет, я не потыкаю в расписание, потому что вот с такой ситуацией может вообще Блюпринц, эфиры Блюпринца не вещать, незачем на радио. Зачем тыкать расписание? Мне кажется, вчера с тобой уже все обговорили, нет? Так. Оно сохранилось нормально, да. Зачем эти две кнопки тут? Вот. Вот, а на этом мы заканчиваем. Вроде бы, отчасти. В кои-то веки активны более-менее в плане зрительной активности игра Блядск, но в то же время зрители немало меня так порастраивали. Чмавки в любом случае, не будьте гнидами, не будьте. Ребята, ну пожалуйста. Yeah.

Расписание работает с учетом локального времени. Ты до сих пор не запомнил, во сколько у тебя локальное время, когда по московскому 18:00. Ну мне расскажи, я буду тебе напоминать, какое у тебя различие с московским временем.

плясану, запись в расписание, удобное напоминание. Эту игру я запишу в расписание. Она будет, скорее всего, в четверг. Эту игру я запишу в расписание в любом случае. Не волнуйся. Это Blue Prince я, возможно, не буду заносить в расписание, которое ты все равно не будешь смотреть.

0: Всегда 18, если не сказано иначе. 18 по МСК.
1: Дверцы души открываются быстро. Черти влетят, не успеешь моргнуть. Не подпускай их на пушечный выстрел. Хочешь, пусти,

или налево, ты выбрал свой путь. Были фашистом, людей либералом, хоть чертом лысым, но гнидой.

А посмотрел конца. А с какой вы целью интересуетесь? Пока, видимо, никуда я не поеду, потому что у меня более острые задачи на лето.

Не будь, Олегчик, ну не будь. Какая-то кинговщина. Pet Cemetery, да. Десятого июля в Москве. Пойдешь ты мне билет и билет до Москвы и обратно оплатишь? Ты пока вы мне даже пельмени не можете оплатить. Ссылочки на главный, чтобы немного улучшить эфир. Какой-то, блядь, Пусан. Трибади проблем или как оно? Трибади. Или как оно? Корейская или... Корейская, не Китай. Корейская. Трибади проблем китайская вроде. Не знаю. Пешком дойдешь, ясно. Кстати, вроде хорошее кино, его надо посмотреть. А что там? Блин. Его надо посмотреть. Хотите на следующий киноэфир? Я слышал, что оно хорошее. Это что такое? Что это? Fuck off. Bent like Beckham. Это уже было. Чем еще мы можем повернуть? Да нечего. Вот, Wordle. Как раз литерали то, что поиграли. Плохо.

0: А чё мне тут пооткрыто-то всё, а? Чё? Чё? Чё?
1: Да гост...
0: У меня там ещё шутка была заготовлена, я не забыл. Так, всё. Всё. Пупи. Пупи батхол. Только I и A из согласных в этом слове, из гласных в этом слове. J считается гласной или согласной? Жупи. Нет. Жупи. Жупиц. Сус. А как алиби пишется, оно что на английском именно алибай. Алиби. Окей. Окей, это... Заодно можешь запомнить, как алиби пишется. Итак. Так. Ну вот у меня тут... Оно в тему или в не в тему? Ладно. Нет, не в тему. Поэтому. У нас уже новый трек электрослабости — это уже не автоп. Уже не автоп.

Один трек, который хуже прошлых, и уже нет былого угара. Вроде последние треки были какие-то норм, про цирк в шторм, про цирк, который унес торнадо, был что-то прикольное.

0: Я, кстати, вчера забыл классику вам показать. Только сейчас о ней вспомнил, как-то уже сильно запоздало. Запоздалая пошученная шутка, конечно, хуже не пошученной, но...
1: Turn camera.
2: Marked.
1: 102, take one.
2: With overlap, action please. Action awesome, please.
3: Just do anything?
2: No, it's a, sorry, cut.
4: Yeah, rolling.
1: 102, take two.
3: The French champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson, inspired by that same French excellence. It's fermented in the bottle, and like the best French champagne, it's vintage dated.
2: Cut.
3: So Paul Masson.
1: 102, take three.
2: Action, please.
3: The French champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson, inspired by that same French excellence. It's fermented in the bottle, and like the best French champagne, it's vintage dated. So
2: cut.
3: Paul Masson. By the pain, deliberate.
1: 102, take two.
3: The French champagne.
0: Окей, какие еще шутки? Шутки. Не, вот. Насчет мы вчера обсуждали Тима Робинсона. Вот, ребят, вы говорите, что Тим Робинсон плохо. Обратимся к экспертам. Во-первых, сначала пересмотрим в третий раз. Чтобы какой-то контекст был для того, как это совсем. Или какое еще пересмотреть? Какое, ладно. Не про Доктора, какую еще характерную пересмотреть? Какое еще. Как же называлось там, где. Там, где такое собрание на работе. Смотрите, как называется? Как в упекушен? А, нету на ютубе, блядь. Ладно. Да. Как современный Comedy Club. Как ты думаешь, ну, сколько у Comedy Club было бы на Rotten Tomatoes? Вот, у Comedy Club, который, вот, все. Сколько, конечно, его там нету, вот, потому что русскоязычная хуйня никому не известная за пределами Рашки. Ну вот если бы, вот, то сколько бы там было бы у фильма от КВНщиков?
5: Dog doors can be a problem. Your dog can get out, but other things can get in. The Darmine Doggy Door brings you the newest high-tech doggy door from Darmine Devices. These doors are fully automatic and activated by a digital chip in your dog's collar. You're not going to get varmint, you're not going to get intruders, and you're definitely not going to get this thing. Because I saw that thing. That thing came in here when I was on the couch.
0: Так мы не про просмотры, мы как бы про оценки ценителей. Оценки уважаемых ценителей. Типа, не знаю. Вот.
5: What the
4: fuck? What the fuck? My next door neighbor had put a Richard Nixon mask on a pig and had it go through my doggy door because we've been arguing over a property line.
6: Get it off of my bushes!
4: He was trying to call me a liar and a thief like Nixon and a pig.
6: You're a pig!
4: But I didn't know what the fuck was happening because I've barely been sleeping since my wife got flipped upside down by a swing dancer at a wedding.
6: He must have flipped my wife 8 times!
4: And it really bothered me. When you can't sleep and you see that thing, you're not just like right away, that's a pig with a mask. You're like, that's gonna kill me. That's real. That lives with us on Earth. I thought I was gonna get eaten. I'm not a stupid fucking idiot. I know it was just a pig, but for 50 seconds, it felt really real. And when you think you're gonna get eaten and your first thought is, great, I don't have to go to work tomorrow. You're relieved you don't have to go to work because you thought you were gonna get eaten? What the fuck is this world? What have they done to us? What did they do to us? That was the most consequential day of my life because now I know I don't like my work. The Normine Doggy Door! Happy pet, peace of mind! Anything can happen in this world. We really know very little. My life is nothing I thought it should be and everything I was worried it would become because for 50 seconds I thought there was monsters on the world.
0: К чему я подводил, ребят? Ребят. Ребят. Вы понимаете, что Тим Робинсон — это уровень крестного отца, вы понимаете? Да, баскет-кейс. Вот. Вы понимаете, что Тим Робинсон — это уровень крестного отца? Вы понимаете, что... Что 100% народ Томата со второго сезона «I think you should live»? Вы понимаете? Забыла, что фильм-то «Побег от Шоу». Ну, даже если... Ну, это вообще-то мы другое. Это эксперты. Там плебс про что-то, к чему ты отсылаешь. Он про топки на поиска. А тут эксперты. Ну, ладно, даже если так. А в каком топе фильмы КВНщиков? Хоть в каком-то топе они есть? Вы понимаете, что 100%... Я сам ухуел, когда увидел. Хотя я догадывался, что там высокий, потому что. Потому что я-то разбираюсь, а вы-то не разбираетесь, но не настолько. Да и у Плебса высокий рейтинг Тима Робинсона. А какой? Вообще хоть один вы можете вспомнить фильм? Горько это не КВНщики, Горько это все-таки... ну ладно, Жору Крыжовникова тоже к этому будем причислять. Ну-ка, даже интересно, а Горько у нее прям высокий на Кинопоиске?

Нет зеленого слоника народным томатом. А у, даже у Горько, даже у Горько всего 5.3 на Кинопоиске. Ну, вы понимаете, что все ваши вот в сторону сравнения, они совершенно потому что вы не эксперт. Ну, мы, ну ладно, на самом деле у Rotten Tomatoes 3, потому что это Бажена, боты Баженова. Бажена-дроны. Ну, кстати, посмотрим, если Green Elephant Rotten Tomatoes. Нету зеленого слоника на это. Слогник. Нет. А, это, кстати, фильм какого режиссера? Где? Ладно, покер. Фильм одного прикольного режиссера, но этот фильм я не смотрел. Это который Драгстор Каубой, по-моему, он снял. Вот, ребят. На этом мы закончим. Мы в конце этого эфира вот недошученное, недоисследованное с прошлого, с вчерашнего эфира. Охотники на демонов. Ну, кстати, давай посмотрим. Кей-поп. Да, там, наверное, у критика вроде высокая. Хотя... Ну, не уровень же, не уровень. 97%. Ну, 97% там не будет. Ну, ладно. Не 97%. Ну, и как бы я не говорю, что кей-поп для моих... Это просто для меня, это вот для любителей вот такой хуйни. Вот, это... Я же не говорю, что оно плохое, это просто то, чтобы я в жизни не стал смотреть нахер. Вот. А вот это топ-комедии, понимаете? Волосы Громита нового, типа, уже полежавшего. Говорят, вроде слышу, что он не очень. Нет, я и старых-то не смотрел. Я только некоторые короткометражки смотрел. Типа... Когда оно вышло? Оно давно же уже вышло, нет? Ну-ка, народ, заматываться какого-то. Не, а это, получается, не вышло еще. Или то, что не очень было в 2000... Ладно, неважно. Ты только... А мне не тяжело. Вот. Что еще не дошучено? Все дошучено. Все дошучено. Когда рехерсал, блять, будем досматривать, суки. Чмавки, приходите еще. В расписание следующий эфир мастера крипты занесу.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворот все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: И как это было?
1: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
0: Правда?
1: Да.

0: Сегодня понедельник.
1: 22 июня.
2: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.